0: Маленький бандит. Я взяла его в кредит. Димпл на ремне висит.
1: Маленький мой болит. Болит, болит.
2: Димплом буду. Сквишем буду.
3: Ну а снайпер спослежи.

провалила, делаю пап. Упс, я на поезд опоздала, делаю пап. Я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, папи.